живот санян, как отлаз, им реку старим, парапродом, кой вози сол. И да носим jednu давну, некогда прежаленную любовь, танку, дугачку, цигару и пар, маму за от злата, да